сейчас. Так звучит радио Накопило. Так звучит радио Накопило. И так звучит радио Накопило.

0: ты можешь извиниться.
1: Алло, говорить Харків.
2: Говорить Радіо Накипіло.